0: собору. От дома наше, заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому собору. Ай, не буде тако, ай, цап.